Спасибо, Гродно, в кинамбунем водке, товарищ Горбачев. Денис Приятнец, Боронин, Чокто Мабик и Рабочки. Мереннуша, на Бурнёва, Чиховнец, на Попков. Действенно, Пропонья, но встал.